недооценка культурного максимума лекционной пропаганды. Но поскольку по плану нашего дворца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений на тему реализм и

члена ставит словом после конфету номер два, имеющему к тому же голос. И возможность в колесе предоставляю слово товарищу Двойкину.

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое.

0: Сказкой. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Костяная крестинка, она должна быть неизвестной, никакой обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Костяная крестинка, она должна быть неизвестной, никакой обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Herr Blatz!
2: Это Миша. И этот здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков.

Музыкальный, изящный, стройный Глинка Чайковский, Римский, Корсаков. Вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка Чайковский, Римский, Корсаков. Вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс, тети, сюиты, сюиты. Сонатки мои, развеселые паркетики, контактки мои. Эх, Глинка, Калинка, Полинка моя, развеселая сонетка, уитка моя. Эх, Глинка, Мартинка, Чешинка моя, разгреновая поэмка, сюитка.

Вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотри сюда, смотри туда.

счастье. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.